0: тоже ему и утро полежа.
1: Ты шаранку как ошакан, джентн и бурна, и ратын гадатката.
0: Ари Деви Валарини.
1: Ты батан лэнгит тахта, лэнгит харта, лэнгит жива. Tibatan kena kalengitan jantan putrangan hiji-hiji naratin kata-kata.
0: Sumpar-sumpar tika angan-angan kusumaning ayurat nati wala hari ini.
1: Gitu, bener-bener.